0: Значит, видимо, начался разрыв.
1: Цифра.
2: And 7, have a good night.
3: Good night, 800.